0: дониш сарватест ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые слушатели радио Фарханг, в эфире просветительская программа «Культурные истории». Мы продолжаем цикл радиокомпозиций, посвященные великому празднику 35-летию независимости нашей суверенной родины Республики Таджикистан. В эфире с вами Давлат Назаров. Все символы, которые олицетворяют независимость, союз, гордость и честь, патриотизм и любовь к родине, а также национальную самобытность нашего древнего народа и культуры, представляют особую ценность для нашей истории. О них мы и расскажем вам в наших передачах. Первым государственным символом независимого Таджикистана является флаг. Флаг независимого государства Таджикистан как символ счастья, процветания и гордости таджикской нации и государства на самых высоких платформах представляет цели и задачи создателя этой цивилизованной нации, что является источником гордости для каждого таджика и гражданина Таджикистана. Государственный флаг Республики Таджикистан является символом государственной независимости Республики Таджикистан. Флаг Таджикистана был принят 24 ноября 1992 года. История возникновения флага как символа национализма и государственности уходит в древние периоды истории. В частности, появление флага в жизни народа Ирана Наджад относится к очень древним временам. В рамках исследования археологи нашли небольшой металлический флаг, датируемый 3000-летием до нашей эры. Это находка, на которой изображен лев и восходящее солнце. Считается одним из старейших флагов в истории человечества. Фактически до существования флага в его нынешнем виде флаг изначально использовался как символ или знак призыва единства и борьбы. Однако он существовал не в нынешнем виде, состоящем из ткани и изображенных символов, а включал в себе различные предметы и выражал отношение людей к тому или иному обществу, например, к племени, войску, религии, обряду и так далее. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище с тремя цветными горизонтальными полосами. Верхняя полоса красного цвета, ширина равна нижней зеленой полосе, средняя белая полоса, полтора раза шире каждой из цветных полос. В середине флага на белой полосе золотом выгравированный символ короны, а в форме полукруга изображены 7 звезд. Отношение ширины к общей длине флага составляет 1 к 2. Корона и звезды флага помещены в прямоугольник со стороной по вертикали 0,8 и со стороной по горизонтали 1,0 ширины белой полосы. Национальными цветами таджиков, как и других народов Ориона и иранского происхождения, являются красный, белый и зеленый, сохранившиеся с древних времен. Республика Таджикистан провозгласила свою независимость 9 сентября 1991 года, а через 5 месяцев стала полноправным членом Организации Объединенных Наций как независимая республика.

До дня принятия государственного герба и флага конкурс был объявлен несколько месяцев назад и проходил тайно. На конкурс было представлено более 200 проектов, каждый из которых изучался и оценивался специальной комиссией во главе с академиком Мухаммадом Осими. Всем победителям конкурса был вручен лучший разноцветный национальный флаг, каждый цвет которого представляет содержание прошлой и настоящей истории таджикского народа. В сентябре 2011 года, 20-летию независимости государства, был установлен самый высокий флаг в мире – 165 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, государственный флаг Таджикистана является изображением Республики Таджикистан. Для нас, таджиков, государственный флаг – это символ увековечивания нации, единства и солидарности, национальной самобытности и лучшие средства воспитания детей и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей нашего народа. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зеленой цветовой гамме повторяет флаг Таджикской Советской Социалистической Республики. В соответствии с положением о государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, государственный флаг Республики Таджикистан является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян – зеленый, интеллигенцию – белый. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авеста, полноправное и свободное население древноиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определенным цветом. Военная знать – красный цвет, символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Духовенство – белый цвет, символизирует духовность и святость. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость. Белый – чистоту и ясность. Зеленый цвет – молодость и процветание. Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов. Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов.

Президент Эмомали Рахмон в телевизионном обращении от 23 ноября 2010 года в честь Дня флага Таджикистана объяснил значение цветов государственного флага Республики Таджикистан следующим образом. Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость. Белый цвет – символ счастья, чаяния и надежды. И зеленый цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана. Самое раннее упоминание об использовании знамен предками таджиков сохранилось в Авесте. Так, например, в первой главе Видевдата Бактрия характеризуется как прекрасная с высокой

глубоко под нитими знамёнами. Кроме того, во Весте несколько раз упоминается развивающиеся на ветру бычьи знамена, а также знамена врагов ариев. Некоторые исследователи полагают, что упомянутые во Весте знамена близки к известным кавьянским стягам более поздного времени. Наиболее известным в истории таджикского народа кавьянским стягом является Диравш Кавьяни. По древней легенде, не вошедший во Веста, но приведенный в Шахнаме Абулькасима Фирдауси, Диравш Кавьяни появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Кова против иноземного узурпатора Захака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пиш-Дадидов, первой династии мифитских царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырехлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, желтого и фиолетового цветов и назвал Диравш Кавьяни. Четырехлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название – Ахтари Ковьон – Кавиева звезда. Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салому достался Запад, Йокумени, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай, младшему Ираджу – Иран, а Туру, среднему сыну царя, северные земли, которые стали именоваться Тураном. В наиболее распространенной версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдауси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей Иранского Нагорья. После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика. Символом Ирана стало солнце, символом Турана – полумесяц. Диравш Кавьяни стал знаменем потомков Ираджа, Кеянидов, второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов и Сасанидов. Диравш Кавьяни изображен в центре штандарта президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа. При раскопках в столице ахаменидов археологами была обнаружена металлическая пластина, штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зеленых треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку. Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с луной, отчетливо прослеживается в древней иранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия – воинов, жрецов и свободных общинников, земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому или воинскому сословию соответствовали золото и красный цвет, а жреческому – серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии – зеленый цвет. При ахаменидах иранская армия использовала различные знамена, в том числе драконовые. По преданию, драконовое знамя было заимствовано еще Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамя для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии драконовое знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в Средние века. Штандарт Аршакидов представляет собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырехлучевая звезда, прикрепленная на древке копья. Древка штандарта венчала фигура золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орел, очевидно, заимствован из штандарта Ахаменидов, остальное из Диравш Кавьяни. При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамена, в том числе шелковые драконообразные знамена. По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением солнца, государственным флагом Ирана был имперский штандарт Диравш Кавьяни. Сменивший Аршакидов
персидская династия Сасанидов также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с ахеменидами упоминается уже в первом варианте книги о деяниях Ардашира Папакана, который восходит к IV веку. Здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны, с потомками Дария, с другой, с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V веке, сасанидские шоханшахи простирают свою генеалогию к авестийским кавьям, включая таким образом свой династический цикл и династию кеанидов. Дираж кавьяни в эпоху сасанидов представлял собой четырехугольное полотнище с четырехлучевой звездой на древке, увенчанным позолоченным изображением орла с распростертыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару. Государственной религией империи сасанидов был зороастризм, как отмечает выдающийся советский ученый-иронист Луконин. В сасанидских коронах отразилась символика таких божеств, как Ахура Мазда, Митра, Анахита и Веретрагна, их ипостасей в виде изображений священных животных зороастризма. Одним из таких символов был полумесяц, который изображался на коронах сасанидских шахиншахов как центральная эмблема. После арабского завоевания Ирана в 651 году полумесяц был заимствован последующими халифами и мусульманскими правителями, в том числе османскими султанами, из-за чего в Западной Азии постепенно стал восприниматься как символ ислама. Стоит также отмечать, что ни пророк Мухаммед, ни другие ранние исламские правители не использовали полумесяц как религиозный символ. Флаг Бухарского эмирата при эмире Музаффаре представлял собой прямоугольное светло-зеленое полотнище, на котором золотом вдоль древка было написано на арабском «Султан тен Аллаха», а вдоль свободного края «Шахада» на арабском. Между надписями помещались золотые полумесяц и пятиконечная звезда. Кайма полотнища была оранжевая с черным орнаментом. Древко было зеленым и увенчалось полумесяцем. В Бухарском музее краеведения хранится зеленый флаг с полумесяцем, тремя звездами и рукой Фатими. Датируется началом 20 века. 2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на ее территории возникла Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана. В соответствии с постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР, государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка государственного герба Таджикской автономной советской социалистической республики. Государственный герб Таджикской АССР состоял из золотых доса таджикского серпа и молота, положенных крест-накрест рукоятками к низу и расположенных в лучах золотого солнца, окруженных венком из колосьев пшеницы справа и веткой хлопчатника с раскрытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Внизу надпись на русском языке и сверху по-таджикски надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». С того времени, как таджикский народ приобрел национальный флаг, в жизни страны произошли фундаментальные изменения, созданы благоприятные условия для развития экономики, науки, образования и духовной сферы, расширились дружеские, дипломатические, экономические и культурные связи с другими государствами. Таджикистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Сегодня национальный флаг возвышается над зданиями этих организаций, что является предметом гордости для всех граждан нашей страны. Государственный флаг также постоянно поднят на зданиях официальной резиденции президента и других государственных учреждений. Жители страны гордятся своим флагом, уважают его как символ государственности и свободы родины, как общенациональное достояние. Каждый раз, когда флаг поднимается над страной, люди смотрят на него с высоко поднятой головой и испытывают чувство патриотической гордости. Таким образом, государственный флаг является важнейшим символом независимости, передается из поколения в поколение, вдохновляет на укрепление единства и национальной гордости. Государственный флаг, как символ чести и достоинства, объединяет народ, вдохновляет молодежь на патриотизм и символизирует верность родной земле. Флаг остается главным символом национального единства, связывающим современные поколения с великим наследием предков и побуждающим к сохранению и развитию национальных достижений. Этот символ всегда будет олицетворять патриотизм, преданность и любовь к родине.
уважаемые соотечественники, на этом время нашего эфира подходит к концу. В следующих передачах мы расскажем вам о других важных атрибутах суверенного и независимого Таджикистана. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире радио «Фарханг».

0: خب خسته نباشید دوستان، ما ادامه میدهیم برنامه رو و بعد ما میکروفون رو به تومیرس میدیم چند معلومات برای شما پیشنهاد بکند و تا اون زمان من چند معلومات جالب دیگر آماده میکنم که اونا رو هم یک جای خواهیم شنید. مرمت
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, сегодняшняя дата хранит множество интересных страниц истории. Давайте вспомним некоторые из них, перенесемся в прошлое и узнаем, какие события произошли в этот день. Итак, напомню, сегодня 8 июля 2026 года в истории мира произошли следующие события. В 52 году до нашей эры принята дата основания Парижа, в прошлом Лютеции. В 1497 году первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе Васко да Гамы. В 1618 году за околдование французской королевы была казнена камеристка Мария Медичи. А также в эту дату, в 1659 году, была битва под Конотопом. Да. В 1709 году состоялась Полтавская битва, крупнейшее сражение Великой Северной войны. А также в 1777 году Республика Вермонт отменила рабство. В 1796 году Госдепартамент Соединенных Штатов Америки выдал первый паспорт гражданина США. А в 1889 году вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal». А также в 1920 году британская колония Восточная Африка была переименована в Кению. И 8 июля 1962 года катастрофа самолета Douglas DS-8 близ Джунара, это Индия. К сожалению, погибли 94 человека, друзья. А также в 2003 году произошла катастрофа самолета Boeing 737 в порт Судан. Погибли 117 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Судана, друзья.
0: خب علی مو میگذاریم با قسمتی چند معلومات بسیار مهمی دیگر و چند رویدادی سطح جهانی براتون پیشنهاد میشه آدمی حالیم. در سال 1918 در کیف سنت دولتی اوکراین تاسیس یافت است. خب مو پیشتر در مورد در یک جویزه گفتیم، قهرمان مادر گفتیم که این گونه جویزه در اتحاد شوروی تاسیس یافته و یک معلوماتی پورا در دست داریم اطراف همین که ولی براتون پیشان می شود. سال 1945 بعد جنگ بزرگ وطنی رصدخانه استرافیزیکی قریم اکادمی علم های اتحاد شوروی برقرار کرده شد. رصدخانه در اول زمینه رصدخانه خصوصی هواسکارونی سال 1900 یعنی در همین زمینه تاسیس یافته بود. خب اکنون 8 ایولی سال 1944 در اتحاد شوروی با مقصد قدرشناسی زحمت و سهم مادران در افزایش اهالی و تربیه فرزندان سالم عنوان‌های قهرمان مادر، شرف مادر و نشان مادری تأسیس داده شدند. عنوان قهرمان مادر به مادران داده می‌شد که نه کمتر از 10 فرزند به دنیا آورده و موفق به تربیه آنها شدند و نشان شرف مادر به مادران تقدیم می‌شد که از 7 تا 9 فرزند داشتند و نشان مادری برای مادران 5 یا 6 فرزند دور به قول مقرر گردیده بود و به اطلاع رسمی تقریباً 431 هزار زن با عنوان قهرمان مادر، بیش از 5.5 میلیون نفر با 3 درجه اردن شرف مادر و تقریبا 13 میلیون مادر با نشان مادری مکافات نیده شدند. خب باز چی است اینجا؟ سال 1997 در فدراسیون روسیه نظام نومای نو در باره شناسنامه ها قبول کرده شد و آنها برای همه شهروندان از 14 سال بالا به قول حتمی گردید. سال 2008 جمهوری چخی 18 عضو اگنتی کیهانی اروپا شد. پیشتر ما در باره روز آلرژی گفتیم و 8 ایول روز جهانی مبارزه با آلرژی تجلیل می شود و امروز از سال 2005 به این سو همه سالا با هدف بلند برداشتن سطح آگاهی مردم در باره این بیماری پنهان شده راه های شناخت و پیشگیری آن این سنه تجلیل می شود. Соли 2014 дар даври ниманиҳои ҷоми ҷаҳонии футбол дар Бразилия тими миллии Олмон Бразилияро бо ҳисоби 7-1 шикаст додааст. Хуб, инҷо дар мавриди истилоҳи аллергия як маълумоти дигар оли мо пайдо кардем. Истилоҳи аллергия бори аввал соли 1906 аз ҷониби Клеменс фон Пирке, педиатри маъруфи австралиягӣ, یعنی به زبان این ورود کرده شده این کلمه، او پدیده حساسیت غیر مقرری ارگانیسم رو با یعنی بعض ماده های بیگانه با اصطلاح یعنی توصیف کرده بود و طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی تقریبا 40% اهالی جهان از آلرژی رنج میبرند، مثل تومیریس از 2 نفر 1 نفر الکای و در شهرهای کلان از این نشان دهنده تا 30 تا 60% رو به قول تشکیل میدهد. یعنی شهرهایی که اهالیشون خیلی زیاد است، مثلا تقریبا از 1 میلیون زیاد یا 2-3 میلیون، تقریبا از 30 تا 60% رو تشکیل میدهد. یعنی 30 تا 60% шаҳрвандони аҳолӣ ки дар як шаҳри калон аст, яъне аз аллергия азият мекашанд. Воқеан манам ҳамин гуна ҳастам. вақте ки хокбориш мешавад ҳамин ҳаво, яъне диққи нафас зер мекунад ва дигар намедонам суҳбат кардан душвор мешавад. ва ҳамин гуна ҳолатам чанд маротиба дар пахши мустақим буд ва фикр мекунам шумо медонед. ба ҳар ҳол, агар ягон маълумоти дигар бошад мешунавем. ва ин буд чанд маълумоте ки ман дар даст доштам ва пешниҳод кардам. бе чанд маълумоти кӯтоҳи дигарро аз товирис хоҳем шунид ва баъдан боз як суруд ва баъд аз он мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб, саҳифаҳои озмунӣ, оне ки шумо метавонед занг бизанед, андешатонро гуфта бошед.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, продолжаем. Сейчас вспомним, кто из известных людей родился 8 июля, а затем поговорим о народных приметах, связанных с этой датой. Итак, друзья, в 1974 году, 8 июля, родилась Диана Арбенина, российская певица, музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Ночные снайперы». Кстати, друзья, Диана Арбенина, она очень известная певица. Именно среди слушателей рока, я думаю, что нету человека, кто бы ее не знал. Особенно в постсоветском пространстве она достаточно известная. А также 8 июля 1974 года родилась Жанна Фриски, потрясающая российская эстрадная исполнительница, певица, телеведущая, актриса, а также бывшая солистка группы «Блестящие». К сожалению, Жанна Фриски скончалась от рака, от опухоли головного мозга. И действительно, это очень печально, потому что человек был невероятно талантливым. А также, сейчас внимательно слушаем, 8 июля 1839 года родился первый долларовый миллиардер мира Джон Рокфеллер, друзья. На момент смерти его состояние составило почти, внимание, $1.5 миллиарда США. И мы с вами наверняка знаем, что до сих пор семья, скажем, даже династия Рокфеллеров, она очень известная по всему миру. А также перейдем к небольшой колонке по народным предметам, приметам, прошу прощения, связанным с 8 июля. Итак, в народе говорят, если 8 июля стоит жара, то в следующие 40 дней будет жарко. Если земля утром сухая, то и в августе будет сухо. А если утренняя роса до полудня не высохла, то будет резкое похолодание. А также сегодня, друзья, по приметам нельзя лениться. Этот день идеально подходит для физического труда. И нельзя начинать новые дела, менять работу или отправляться в путь, либо в какое-либо путешествие. Это был маленький блок касаемо некоторых дат, связанных с 8 июля, и некоторые народные приметы. Навруз.
0: Хуб, Алиоли, Томирис чанд лаҳза пеш дар бораи доллар суҳбат кардан. Медонед, вақте ки сухан дар бораи пул меравад, дар бораи доллар, евро меравад, ман намедонам дигарорам, як тарафи мара фишор зер мекунадам, як тараф ё аз тарафи ростам фишор мешавад, ё аз тарафи чап. агар гап дар бораи доллар бошад, маъмулӣ ки аз тарафи рост аст ҳамин ба қавли фишор баландӣ. агар сомонӣ ву евро ву масалан юан ин чизо, баъд аз тарафи чап ва аз болои сару масалан пушти гардан хулоса ба дард макунша метавонад таъхир ёбад. یعنی پول یک مو حاصل کردیم، اما این حاصل یک کمک حقیقت دارد. یعنی پول یک واسطه هست که میتوند شخص مثلا تمامی کمودی هایی که در زندگی دارد، تمامی مشکلی هایی که هست اونها حل کند. حتی بعضن حالات و مبلغ سببی خوشبختی هم شده میتوند. ولی شاید بعضی میگن که پول شخص خوشبخت کردن نمیتوند. نه میتواند، میتواند، واقعا میتواند. مثلا ما نمیگیم که 100% خوشبختی از پول وابستگی دارد، لیکن تقریبا 70-80% خوشبختی از پول وابستگی دارد. واقعا هم وقتی شرایط زندگی خوب است، مثلا وقتی مشکل نیست، نه امکانات، امکانات هست در زندگی. شاید ما اطراف هم اوزام صحبت کنیم، نه مثلا پول میتوند که یعنی هم سبب خوشبختی شده باشد. حالی ما یک موضوع دیگر داریم که بدتر صحبت میکنیم و اندیشه شما را وابسته به همین موضوع هم میشنویم. یک و یک بار ما در دو موضوع ما میتونیم با شما صحبت کنیم، مهمتر از همه اندیشه های شما را بشنویم. خب اینجا یک سرود است، نمیدونم چیگونه سرود است، باید میشنویم و بعد از اون بر میگردیم صحبت رو ادامه خواهیم داد.
2: اوکی، لیتس گو.

0: Аланд аст, ало.
1: Я радио паш кардам.
0: Бале, салом алейкум, марҳамат, номи шумо чи аст?
1: Номи ман Шарифҷон аз шаҳри Қайроқум.
0: Хуб, марҳамат, Шарифҷон, кӯтоҳ андешатона пешниҳод бикунем, мешунавем.
1: Ман гуфтаниам ки иззату ҳурмат намекунад, баргӯӣ мекунад, падару модари домоду ҳурмат кунад ва ба аз ҳамин сабабҳо
0: оилавайрони ироқӣ пайдо мешавад. Саломат бошен Шарифҷон, ташаккур барои шумо. Хуб, маромат Томирис, бед шумо чанд лаза андешатон шояд бигӯед, яъне як мушкиле ки имрӯз дар тамоми оилаҳо ба мушоҳида мерасад ба фикри шумо. Кадом мушкиле аст? Шумо низ метавонед занг бизанед 2279594. шунавандаи азиз, мо имкон дорем андешаҳои шуморо бишнавем. шунавандаҳои нав, нафароне ки шояд намедонам кадом як ихтисос, касбу кори гуногун, оно бо таҷрибаашон зиёдтар аст, атрофи ин чиз бисёр хубтару беҳтар медонанд, наметонан занг бизананд 2279594. Хуб, маромат Томирис, андешаи шуморо мешунавем.
2: Благодарю, Навроз. Итак, друзья, продолжаем. Вопрос сегодняшнего дня. Какие серьезные трудности сегодня чаще всего становятся причиной разводов? Я, как беспристрастное лицо, хочу выразить свое мнение. Я считаю, что да, действительно, вопрос главный в том, что нету обоюдного согласия, понимания. А во-вторых, нет уважения, что в отношении родителей жены, что в отношении родителей мужа. И я считаю, что прежде чем вступить в брак, потому как это очень ответственный шаг, друзья, мы с вами это прекрасно понимаем, мы должны быть подготовлены не только морально, но и финансово, потому что семья – это колоссальная ответственность, друзья. Я очень много вижу пар, где причиной, например, развода становится элементарное нежелание супруга идти работать и, во-первых, брать на себя ответственность за жену, а впоследствии уже детей, и нежелание работать, потому что... Я не феминистка, друзья, я не, как сейчас модно говорить, не топлю только за женщин, но я все-таки хочу немножечко вступиться за женский пол, потому что проблема не всегда в женщине. Если мужчина достойный и хороший, я вот говорю сама как женщина, я готова свою жизнь отдать такому мужчине, кто действительно этого заслуживает. Но таких очень мало. Потому что, опять же повторюсь, не хотят брать ответственность, не хотят элементарно обеспечивать свою жену, своих детей. И финансовая сторона, она очень-очень весомая. Потому что если элементарно у тебя не будет средств к существованию, как можно, вот правильно отметил Навруз, каждый день, я прошу прощения, каждый день приходят какие-то чеки, счета на оплату, скажем, газа, образно говоря, света и всех других платежей. Если у человека не будет элементарно в кошельке какой-то суммы, каким образом можно вообще в принципе жить, на что содержать детей, на что кушать, на что одеваться. И нужно грамотно всегда подходить к этому вопросу, потому что важно в первую очередь думать об образовании своих детей. Потому что вот моя мама всегда говорит одну очень важную вещь. Говорит, если у человека нет образования, хотя бы у человека должно быть какое-то ремесло. Будь это парикмахерское дело, будь это шитье, будь это какое-то, я не знаю, автомастерское дело, но что-то да, должно быть у человека, что тебе может приносить постоянный доход. И есть, ты, по крайней мере, будешь знать, что хорошо, у меня нету диплома о высшем образовании, у меня есть мои руки и мои мозги, посредством которых я могу зарабатывать на постоянной основе, и как минимум мои дети и моя супруга не будут голодать. Поэтому, друзья, я считаю, что мужчина создан мужчиной лишь для того, чтобы быть сильным. И женщина должна быть за мужем. Не зря Ева была сотворена из ребра Адама, чтобы быть всегда за мужем. Поэтому, дорогие мужчины, будьте мужчинами, мы вас очень сильно любим.
0: Хуб, вале Томирис, яъне аз суханҳои Томирис маълум мешавад, ки воқеан ҳам пул метавонад, ки шахса хушбахт кунад. сабаби хушбахтӣ шуда метавонад маблағ пул, бале, аммо 70-80 дарсаде ки ман болотар гуфтам. Хуб, лекин як чизи дигар аст, масалан мо мегӯем ки зиндагӣ ан зиндагӣ дорем зиндагӣ یعنی زندگی معمولی یک یک نفر وقتی که اویلا دور میشود، یعنی این چیزی که باید این چیزا نمیدونم خو نو خو این چیزا باید تامین کرده تا اوند، مثلا مبلغ از نیازی اول کارتوشکا و پیاز و سبزی و خلاصا نان و این چیزا سر و لباس که شما گفتین، مثلا مبلغ های

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае, никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тем, кто только что присоединился к нам, напоминаем, мы на волне 106,5 FM. Это русский блок «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Глава государства Эмомали Рахмон дал старт деятельности предприятия по производству муки для макаронных изделий при организации «Ирода Инвест» в Бобо-Джонгафуровском районе. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Бобо-Джонгафуровском районе открыл новое административное здание Центра оздоровления Сохили-Унджи. В Душанбе пройдут Дни культуры городов из Таравшан, Нурек, районов Фархор, Носири-Хисрав, Яван, Масчо и Дусти. Эти и другие новости на этот час. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области прибыл в Бобо-Джонгафуровский район. Здесь глава государства снял символическое покрывало с памятной таблички и дал официальный старт деятельности нового предприятия по производству муки для макаронных изделий при обществе с ограниченной ответственностью «Ирода Инвест». Новое предприятие оснащено современным оборудованием и обладает мощностью по переработке до 200 тонн пшеницы в сутки. На предприятии имеются здание мельницы с полным комплексом оборудования для переработки пшеницы, склад для хранения сырья вместимостью 600 тонн, а также склад для хранения готовой продукции. С вводом предприятия в эксплуатацию 46 местных жителей были обеспечены постоянными рабочими местами, при этом средняя заработная плата работников составляет 3000 самани. Данная инициатива наряду с развитием производства будет способствовать повышению уровня жизни населения и созданию новых рабочих мест. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение уровнем и качеством выполненных работ, использованием современного оборудования и вкладом предпринимателей в развитие промышленности страны, дав высокую оценку их деятельности. Ответственные лица подчеркнули, что ввод в эксплуатацию механического цеха позволит повысить качество технического обслуживания, сократить сроки ремонта оборудования, снизить производственные затраты и повысить эффективность деятельности предприятия. Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой продукции промышленных предприятий Бобо-Джонгафуровского района.
2: В ходе рабочей поездки в Бобо-Джонгафуровский район президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после открытия предприятия по производству муки для макаронных изделий при обществе с ограниченной ответственностью «Ирода Инвест» в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию объекты социального, экономического и промышленного назначения. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал старт деятельности предприятия «Сукт-Рохсоз» в селе Гозион. Одновременно лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию предприятие по производству кирпича Шарифов Н в селе имени Дадабоя Холматова. На первом этапе 30 человек получили постоянные рабочие места, а с увеличением объема производства их количество будет еще больше увеличиваться. Ввод предприятия в эксплуатацию позволит лучше обеспечить потребности внутреннего рынка в строительных материалах. Еще одним объектом, введенным в эксплуатацию в дистанционном режиме, стало дошкольное образовательное учреждение номер 11 в селе Унджи. Здание нового детского сада рассчитано на 300 детей и оснащено современными условиями для обучения и воспитания, спортивным залом, учебными и комнатами отдыха, а также игровыми площадками. В ходе представления данных объектов в Бобо-Джонгафуровском районе глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам поручения и рекомендации по расширению работ по созиданию и и благоустройству в честь великого национального праздника 35-летия государственной независимости.
1: Сегодня с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в селе Унджи Бабуджунгафуровского района было введено в эксплуатацию новое административное здание Центра оздоровления Сохили Унджи. Открытие данного объекта оценивается как еще один важный шаг в направлении развития сферы здравоохранения и улучшения уровня и качества медицинского обслуживания населения. Глава государства во время ознакомления с созданными условиями высоко оценил качество строительных работ, современное медицинское оборудование и возможности предоставления услуг центра, отметив инициативы предпринимателей как пример достойный подражания. В центре функционируют приемные отделения, спальные комнаты, отделение физиотерапии, кабинеты неврологии, гинекологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний. В оздоровительном центре работают профессиональные специалисты высокой квалификации, а медицинское обслуживание организовано в соответствии с современными стандартами. Территория здания оздоровительного центра благоустроена и озеленена, а современные скамейки создают для пациентов хорошие условия для отдыха и досуга. В ходе беседы с ответственными лицами глава государства подчеркнул, что привлечение частных инвестиций в сферу здравоохранения является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, а такие инициативы способствует улучшению здоровья населения и созданию новых рабочих мест. В дальнейшем Центр оздоровления Сохили-Унджи будет оказывать услуги жителям района и близлежащих регионов, внося значительный вклад в укрепление здоровья общества.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой сельскохозяйственной продукции и достижений аграрной отрасли Убуджон-Гафуровского района. На выставке были представлены результаты труда земледельцев и дехкан района, в том числе зерновые овощи и бахчевые культуры, свежие фрукты и садоводческая продукция. В ходе посещения особенное внимание было уделено уровню и качеству продукции, эффективному использованию земель, внедрению современных технологий и увеличению объемов производства. Глава государства высоко оценил труд земледельцев и дал ответственным лицам поручения и рекомендации по дальнейшему развитию сельского хозяйства, повышению урожайности, обеспечению рынка качественной отечественной продукции и внесению вклада в продовольственную безопасность страны.
1: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию новое административное здание суда Сагдийской области в городе Худжанде. В административном здании суда Сагдийской области также размещены военный суд Худжанского гарнизона и экономический суд Сагдийской области. Все рабочие кабинеты, залы судебных заседаний и другие служебные помещения оснащены с учетом современных требований и располагают необходимыми условиями для эффективной деятельности судей, работников аппарата суда и приема граждан. В подвальное помещение здания имеются специальные комнаты, предназначенные для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с возможностями здания, дал высокую оценку качеству выполненных работ и призвал работников данной сферы обеспечивать верховенство закона, справедливость, справедливое судопроизводство и защиту прав и свобод человека и гражданина. Было подчеркнуто, что сотрудники судебных органов должны осуществлять свою деятельность с высокой ответственностью, преданностью государству и нации, с глубоким чувством патриотизма, поставить на первое место укрепление законности и правопорядка.
2: Президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, в дистанционном режиме дан старт деятельности четырем важным объектам. Был введен в эксплуатацию современный холодильный склад общества с ограниченной ответственностью «Лидер» с мощностью хранения 3000 тонн продовольственной продукции. Объект предназначен для хранения сельскохозяйственной продукции и обеспечения рынка свежими продуктами в течение всего года. На предприятии создано 25 постоянных продуктов. рабочих мест. Также в городе Худжанте в дистанционном режиме было введено в эксплуатацию предприятие по производству рукавиц. Предприятие оснащено современными технологиями, а его деятельность направлена на выпуск отечественной и импортозамещающей продукции. Введено в эксплуатацию новое здание отдела регистрации экзаменов, отдела государственной автомобильной инспекции Управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по Сагдийской области. В данном объекте созданы современные необходимые условия для качественного обслуживания граждан и эффективной деятельности сотрудников. Кроме того, в Кухистоне Масшохском районе начало работу новое здание районной прокуратуры. В результате ввода в эксплуатацию этих четырех объектов в общей сложности создано 100 постоянных рабочих мест. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что строительство подобных производственных и обслуживающих объектов является важным фактором развития промышленности, увеличения производственного потенциала, создания новых рабочих мест и улучшения уровня и качества жизни населения, а также имеет особое значение в рамках подготовки к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан.
1: 11 июля в парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни пройдет День культуры Фархорского района. В парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдауси будут представлены культурные программы города Нурек и Яванского района. А в парке культуры и отдыха Кулиджавунун «Молодежное озеро» состоится День культуры Мачинского района. 12 июля в парке Ирам будет организован День культуры города Истаравшан. А в парке Низуамин Медина Алишера Наваи, Дни культуры районов Дусти и Носирихисрап. В эти дни жители и гости столицы смогут ознакомиться с социально-экономическими достижениями, культурным наследием и традиционными народными ремеслами городов и районов страны. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел, национальных блюд, а также представлены содержательные культурно-развлекательные программы. Праздничную атмосферу создадут мастера искусств и творческие коллективы, которые исполнят патриотические песни, национальные музыкальные произведения, представят народные танцы и яркие театрализованные композиции. Данные культурные мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения юбилейных и праздничных мероприятий, фестивалей, выставок, культурно-просветительских праздников, конкурсов, а также мероприятий по сохранению и развитию народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года. Согласно утвержденному графику, они проходят в июне-августе текущего года по отдельному плану.
2: В профессиональных театрах Таджикистана поставили 22 новых спектакля, среди которых спектакли «Коронующий нацию» Бободжон Гафуров, Рабия Балхи, а также балет «Пахита». Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион. Новые постановки созданы как по произведениям таджикских авторов, так и по классическим произведениям мировой драматургии, сказала министр. По ее словам, они вошли в репертуар государственных профессиональных театров страны и направлены на сохранение национального культурного наследия, популяризацию исторических личностей и развитие театрального искусства Таджикистан.
1: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 26 градусов, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 33 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 23, днем до 36 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Это были все новости на этот час. Пусть ваш день будет спокойным и удачным. До новых встреч в эфире. Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире. Радио Фарханг в эфире.

от прекрасного Душанбе до самых высоких вершин Памира наш Таджикистан объединяет людей дружбой, миром и уважением. Пусть процветает наша Родина, а в каждом доме звучат радость, согласие и счастье.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь. Я могу смириться с неудачей, все их испытывать в чем-то, но я не могу смириться с тем, что не попробовал. Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

Люди, которые умеют меняться снова и снова, гораздо надежнее и счастливее тех, кто этого не умеет. Если мы не меняемся, мы не развиваемся. А если не развиваемся, то и не живем по-настоящему.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь,

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тем, кто только что присоединился к нам, напоминаем, мы на волне 106.5 FM. Это русский блок «Радио Фарханг». И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Глава государства Эмомали Рахмон дал старт деятельности предприятия по производству муки для макаронных изделий при организации «Ирода Инвест» в Бобо-Джонгафуровском районе. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Бобо-Джонгафуровском районе открыл новое административное здание Центра оздоровления Сохили Унджи. В Душанбе пройдут Дни культуры городов из Таравшан, Нурек, районов Фархор, Носирихисрав, Яван, Масчо и Дусти. Эти и другие новости на этот час. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области прибыл в Бобо-Джонгафуровский район. Здесь глава государства снял символическое покрывало с памятной таблички и дал официальный старт деятельности нового предприятия по производству муки для макаронных изделий при обществе с ограниченной ответственностью «Ирода Инвест». Новое предприятие оснащено современным оборудованием и обладает мощностью по переработке до 200 тонн пшеницы в сутки. На предприятии имеются здание мельницы с полным комплексом оборудования для переработки пшеницы, склад для хранения сырья вместимостью 600 тонн, а также склад для хранения готовой продукции. С вводом предприятия в эксплуатацию 46 местных жителей были обеспечены постоянными рабочими местами, при этом средняя заработная плата работников составляет 3000 самани. Данная инициатива наряду с развитием производства будет способствовать повышению уровня жизни населения и созданию

0: новых рабочих мест. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение уровнем и качеством выполненных работ, использованием современного оборудования и вкладом предпринимателей в развитие промышленности страны, дав высокую оценку их деятельности. Ответственные лица подчеркнули, что ввод в эксплуатацию механического цеха позволит повысить качество технического обслуживания, сократить сроки ремонта оборудования, снизить производственные затраты и повысить эффективность деятельности предприятия. Также президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой продукции промышленных предприятий Бабаджонгафуровского района.
1: В ходе рабочей поездки в Бабаджонгафуровский район президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после открытия предприятия по производству муки для макаронных изделий при обществе с ограниченной ответственностью и рода инвест в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию объекты социального, экономического и промышленного назначения. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал старт деятельности предприятия Сукт Рохсоз в селе Годион. Одновременно лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию предприятие по производству кирпича Шарифов Н в селе имени Дадабоя Холматова. На первом этапе 30 человек получили постоянные рабочие места, а с увеличением объема производства их количество будет еще больше увеличиваться. Ввод предприятия в эксплуатацию позволит лучше обеспечить потребности внутреннего рынка в строительных материалах. Еще одним объектом, введенным в эксплуатацию в дистанционном режиме, стало дошкольное образовательное учреждение номер 11 в селе Унджи. Здание нового детского сада рассчитано на 300 детей и оснащено современными условиями для обучения и воспитания, спортивным залом, учебными и комнатами отдыха, а также игровыми площадками. В ходе представления данных объектов в Бабаджонгафуровском районе глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам поручения и рекомендации по расширению работ по созиданию и благоустройству в честь великого национального праздника 35-летия государственной независимости.
0: Сегодня с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в селе Унджи Бабаджонгафуровского района было введено в эксплуатацию новое административное здание Центра оздоровления Сохили Унджи. Открытие данного объекта оценивается как еще один важный шаг в направлении развития сферы здравоохранения и улучшения уровня и качества медицинского обслуживания населения. Глава государства во время ознакомления с созданными условиями высоко оценил качество строительных работ, современное медицинское оборудование и возможности предоставления услуг центра, отметив инициативы предпринимателей как пример достойный подражания. В центре функционируют приемное отделение, спальные комнаты, отделение физиотерапии, кабинеты неврологии, гинекологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний. В оздоровительном центре работают профессиональные специалисты высокой квалификации, а медицинское обслуживание организовано в соответствии с современными стандартами. Территория здания оздоровительного центра благоустроена и озеленена, а современные скамейки создают для пациентов хорошие условия для отдыха и досуга. В ходе беседы с ответственными лицами глава государства подчеркнул, что привлечение частных инвестиций в сферу здравоохранения является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, а такие инициативы способствует улучшению здоровья населения и созданию новых рабочих мест. В дальнейшем Центр оздоровления Сохили-Унджи будет оказывать услуги жителям района и близлежащих регионов, внося значительный вклад в укрепление здоровья общества.
1: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой сельскохозяйственной продукции и достижений аграрной отрасли у Бабаджонгафуровского района. На выставке были представлены результаты труда земледельцев и дехкан района, в том числе зерновые овощи и бахчевые культуры, свежие фрукты и садоводческая продукция. В ходе посещения особенное внимание было уделено уровню и качеству продукции, эффективному использованию земель, внедрению современных технологий и увеличению объемов производства. Глава государства высоко оценил труд земледельцев и дал ответственным лицам поручения и рекомендации по дальнейшему развитию сельского хозяйства, повышению урожайности, обеспечению рынка качественной отечественной продукции и внесению вклада в продовольственную безопасность страны.
0: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию новое административное здание суда Сагдийской области в городе Худжанде. В административном здании суда Сагдийской области также размещены военный суд Худжанского гарнизона и экономический суд Сагдийской области. Все рабочие кабинеты, залы судебных заседаний и другие служебные помещения оснащены с учетом современных требований и располагают необходимыми условиями для эффективной деятельности судей, работников аппарата суда и приема граждан. В подвальное помещение здания имеются специальные комнаты, предназначенные для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с возможностями здания дал высокую оценку качеству выполненных работ и призвал работников данной сферы обеспечивать верховенство закона, справедливое судопроизводство и защиту прав и свобод человека и гражданина. Было подчеркнуто, что сотрудники судебных органов должны осуществлять свою деятельность с высокой ответственностью, преданностью государству и нации, с глубоким чувством патриотизма, поставить на первое место укрепление законности и правопорядка.
1: Президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, в дистанционном режиме дан старт деятельности четырем важным объектам. Был введен в эксплуатацию современный холодильный склад общества с ограниченной ответственностью, лидер с мощностью хранения 3000 тонн продовольственной продукции. Объект предназначен для хранения сельскохозяйственной продукции и обеспечения рынка свежими продуктами в течение всего года. На предприятии создано 25 постоянных рабочих мест. Также в городе Худжанте в дистанционном режиме было введено в эксплуатацию предприятие по производству рукавиц. Предприятие оснащено современными технологиями, а его деятельность направлена на выпуск отечественной и импортозамещающей продукции. Введено в эксплуатацию новое здание отдела регистрации экзаменов, отдела государственной автомобильной инспекции, управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по Сагдийской области. В данном объекте созданы современные необходимые условия для качественного обслуживания граждан и эффективной деятельности сотрудников. Кроме того, в Кухистоне Масшохском районе начало работу новое здание районной прокуратуры. В результате ввода в эксплуатацию этих четырех объектов в общей сложности создано 100 постоянных рабочих мест. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что строительство подобных производственных и обслуживающих объектов является важным фактором развития промышленности, увеличения производственного потенциала, создание новых рабочих мест и улучшение уровня и качества жизни населения, а также имеет особое значение в рамках подготовки к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан.
0: 11 июля в парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни пройдет День культуры Фархорского района. В парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдауси будут представлены культурные программы города Нурек и Яванского района. А в парке культуры и отдыха Кулиджавунун Молодежное озеро состоится День культуры Мачинского района. 12 июля в парке Ирам будет организован День культуры города Истаравшан. А в парке Низоми Медина Алишера Наваи, Дни культуры районов Дусти и Носири Хисрав. В эти дни жители и гости столицы смогут ознакомиться с социально-экономическими достижениями, культурным наследием и традиционными народными ремеслами городов и районов страны. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел, национальных блюд, а также представлены содержательные культурно-развлекательные программы. Праздничную атмосферу создадут мастера искусств и творческие коллективы, которые исполнят патриотические песни, национальные музыкальные произведения, представят народные танцы и яркие театрализованные композиции. Данные культурные мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения юбилейных и праздничных мероприятий, фестивалей, выставок, культурно-просветительских праздников, конкурсов, а также мероприятий по сохранению и развитию народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года. Согласно утвержденному графику, они проходят в июне-августе текущего года по отдельному плану.
1: профессиональных театрах Таджикистана поставили 22 новых спектакля, среди которых спектакли «Коронующий нацию» Бубуджон Гафуров, Рабия Балхи, а также балет «Пахита». Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион. Новые постановки созданы как по произведениям таджикских авторов, так и по классическим произведениям мировой драматургии, сказала министр. По ее словам, они вошли в репертуар государственных профессиональных театров страны и направлены на сохранение национального культурного наследия, популяризацию исторических личностей и развитие театрального искусства Таджикистан.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 26 градусов, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 33 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 23, днем до 36 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Это были все новости на этот час. Пусть ваш день будет спокойным и удачным. До новых встреч в эфире. Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире. Радио Фарханг в эфире.

От прекрасного Душанбе до самых высоких вершин Памира наш Таджикистан объединяет людей дружбой, миром и уважением. Пусть процветает наша Родина, а в каждом доме звучат радость, согласие и счастье.